врагам глаза, он грозой не стал, что похоже стал с поля ратного. Как летучий прах, я рассею их, башни медные, не защита им. Помоги Перун поразить врагов.